0: 主席，苏联外交部来电话了，问问您的身体状况怎么样，您看我们怎么汇报啊？
1: 告诉他们外交部一切很好啊。
2: Министерство иностранных дел решило внимательно ухаживать за Мао Цзэдуном. Меня уполномочили решать эти вопросы.
3: 问主席在路上还有什么特殊的要求，以便他们安排。
1: 任何要求都没有。
3: Я никаких потребностей

0: 毛泽东准时来也。钟立同志，谢谢。
1: 主席，这是苏联部长会议副主席莫洛托夫同志，还有布尔加宁元帅。
2: Уважаемый товарищ председатель Мао Цзэдун,
3: 尊敬的主席同志，
2: 我们欢迎您。
3: 考虑到您路上
2: 很辛苦，并且得了感冒，我们就不做最隆
3: 重的欢迎仪式
2: 了。Но почетный караул
3: примет
2: участие в церемонии. Вам нужно пройти вдоль строя и можно не отвечать на приветствие. Уважаемый председатель, если вы хотите произнести речь, черновики можно отдать в редакцию газеты.
3: 祝你幸福，访问愉快。

0: 这是东方两个巨人的会见，那是历史性的。当斯大林出现在毛泽东视野里时，毛泽东在想，他没有想象的那么高大，而斯大林看着毛泽东，心里在想，他怎么像飘着过来的。
1: Ты очень молод, в полном расцвете сил, очень хорошо выглядишь и имеешь огромные успехи. Молодец. Познакомьтесь, это член Политбюро Микоян. Вышинский. Маленков. И Хрущев.
2: Хрущев.
1: Молодец.
2: Вейда.
1: Ты очень великий человек. Ты сделал очень много для китайского народа. Настоящий сын Китая. Я желаю вам здоровья. Поздравляю вас с этой победой. И желаю новых успехов. Пошли.Я слышал, что товарищ Мао Цзэдун в пути простудился.
3: Просто китайцы не акклиматизировались еще.
1: Не понимаю, что значит земля и вода не сочетаются. Я, конечно, все равно хочу побывать в Китае. Хочу узнать, подходит ли там для меня вода.
2: Я даже хочу посмотреть,管他水土服不服。
4: 我期待着斯大林同志去中国。
3: Мы ждем товарища Сталина в Китае.
1: Наблюдая за полной победой китайской революции,
2: 中国革命的全面胜利在望。
1: И полным освобождением китайского народа, мы можем сказать,
2: 中国人民，
1: что коммунистические партии
2: 将获得彻底解放。
1: Непобедимы.
2: 共产党的力量是不可
1: 战胜的。Великая китайская революция
2: 中国革命的胜利
1: изменила ситуацию в мире
2: 世界的天平
1: и внесла свой вклад в дело мировой революции. Сейчас вашей главной задачей
2: 国际革命的砝码
1: является восстановление народного хозяйства
2: 和建设国家
1: и создание нового государства. И вам необходимо помнить
2: 将是你们头等重要而又艰巨的任务
1: что Самым главным богатством и вашим традиционным капиталом являются народные массы. Это самая главная сила и опора достижения всех ваших побед и продвижения вперед. Ваша победа, без сомнения,
2: но
1: несомненно и то, что враг с этим не согласен. Он, конечно, уже ничего не сможет сделать. Поэтому от всей души поздравляю с победой и желаю достижения новых побед.
2: 更大的胜利。
4: 国民党的支持者在台湾建立了一个海空军基地，海军和空军的缺乏，使人民解放军占领这个岛屿更加困难。考虑到这种情况，我们的一些将领一直在提议，请苏联援助，比方可以派志愿飞行人员或秘密军事特遣队协助我们解放台湾。
1: Такая помощь。Конечно, возможно. Мы уже

0: обдумывали этот вопрос.
1: 这样的援助不是没有可能。
0: Проблема в том, нельзя давать повода американцам для вторжения.
1: 不能给美国人一个干涉的借口。
0: Если вам понадобится
1: 需要指挥员、
0: командный состав
1: 或是军事教员的话，
0: или
1: 这个问题
0: военные специалисты в качестве советников
1: 随时都可以给你们。
0: Любое время можем вам их предоставить. По другим вопросам
1: 但是其他形式
0: нужно хорошо подумать.
1: 还需要考虑。
0: Можно ли
1: 解决
0: перебросить войска по воздуху?
1: 可不可以采取
0: 空投一些人，然后组织暴动，
1: 然后组织暴动，然后再发起进攻？
0: Это не бумажное дело.
1: 当然，我这也是纸上谈兵。
2: 当然。如果苏联方面给予军事装备方面的支持，这就足够了。
3: Может нам с военным оборудованием? Это будет достаточно.
2: 这些问题啊，等给斯大林同志过完生日，我们还可以
3: 细谈。
0: Похоже, Мао Цзэдун приехал для того, чтобы
1: 看来毛泽东先
0: 生
1: 主要是给我祝寿来了。
2: 这次来啊，是以送为主。
3: Это привоз.
2: 我送给斯大林同志一列车的东西。
3: Целый вагон вещей.
0: Хорошо.
1: 很好。
0: Товарищ Ковалев.Уже говорил мне,
1: что
0: большую часть этих вещей помогали выбирать ваши жены.
1: 很多东西都是你的夫人帮助选的。
2: 为了表达心意，
3: чтобы выразить сердечное
2: отношение, 我们的确是费了一番心思。
3: Надо было сильно постараться.
0: Вы приехали из далеких мест.
1: 你们这次远道而来。
0: И на этот раз не уедете с пустыми руками.
1: 不能空手回去。
2: 恐怕双方要搞一个什么东西。这个东西啊，应该是既好看又好吃。
3: и замечательным. одновременным и замечательным.
4: красиво – это значит красивый вид, выставить на просмотр для людей мира. вкусно – значит со вкусом искренне и душевно.
0: Запоминай, пожалуйста, что думают наши восточные гости. Мао Цзэдун говорит о чем лишь? О хлебе и тушеной говядине?
1: Как что? Мяско или тушеная говядина?
5: Найти Чэнду.已不是什么问题，就是如何以良好的姿态进城，这是个问题啊。
6: 重申毛主席的三大纪律八项注意，让四川人民晓得，我们是一支新型的人民军队。
5: 我还想到了一个问题，就是让我们的先头部队拿下成都外围以后，停止前进，让贺龙同志的部队。先进城，
7: 那就是说你们已经到了双流金沙。部队停止前进。不为什么，让刘邓大军先进城。
6: 贺龙同志是八一南昌起义的指挥者，是我军的功臣呐。我们第二野战军，让他先进城。
5: 没错。